Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайф.

0: большим сердцем. Как это было?
1: Ты так свободна.
0: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу «Эви Уэнд».
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.

Мы такие разные, но все же мы рядом. Ты любишь сладкое, я люблю виски. Мне больше в жизни, если честно, не надо. Просто всегда будь плюс один в моем списке.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

Новое радио ВКонтакте. Это ж супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения, конкурсы и билеты на лучшие мероприятия. А также супер хитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу Новое.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Весна 305. Верю в лучшее. Live.

0: Новое радио в твоем телефоне.
1: Установи мобильное приложение.
0: Выбери свой город.
1: Слушай эфир, смотри прямую трансляцию.
0: Утреннее шоу 1+1.
1: Живые выступления звезд.
0: Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио.
1: Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android.
0: 12+.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Лайф. Как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем.

облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

город оставим всю суету дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза, если вместе, то

0: пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: с большим сердцем. Как это было?
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Рекламная служба «Нового радио», Краснодар. Звездочка 0893.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами.

0: turn to dust all that I adore.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное. Выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
2: для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Рекламная служба «Нового радио», Краснодар. Звездочка 08-93.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Анетта.
0: Новое на новом.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: боюсь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
1: Давай уедем в Вавиланд. По будням

0: нравится всегда. Реклама.
1: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
2: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
3: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский».
5: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Бывший.
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Может, поиграем в боулинг?
8: А я спою в караоке.
9: Хочу вкусную пиццу.
10: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
11: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
12: Ух, накидаемся!
13: Категория 6+.
14: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
15: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
17: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: море, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Новое радио.
2: Давай ты.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Пароход.

0: всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайв.
2: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРОПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРОПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
4: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. Вуз с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
5: Краснодар. Фреш становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Покрышкина, 13. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш. Автомобили покупают здесь.
6: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
9: Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
11: Слушай.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Артмастерс!
9: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое?
9: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Новое радио.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона. Воин и дракон. Лайф. Как это было?

0: Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
9: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
10: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая 218, телефон 8 800 500 ровно 4068.
11: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Ваше здоровье
16: ближе, чем кажется.
15: Только протяните руку.
16: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
15: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
16: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
15: Подробности на cllab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: 18+.
18: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0890. 93.
19: Новое.
20: Новое радио.

0: Лейтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.
0: Реклама.
3: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Новое радио. Новое радио.
18: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама.
1: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3UC Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление. Отличное сцепление. Высокая маневренность. Вы открываетесь сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
5: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
6: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань-Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Tenet T7 все иначе. Tenet T7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Tenet Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
11: Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Лифкар» – это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
13: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
3: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
5: Усё, едете в термопарк?
6: А бассейн будет?
5: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
7: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
8: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
9: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес». 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель. И все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп. Калинина 210В.
11: Камни в почках делают жизнь невыносимой. В УРОПРО есть решение. Диагностика мочекаменной болезни за 2 часа. Дробление камней лазером в день обращения без разрезов. УРОПРО в Краснодаре. Звоните сейчас. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
13: Может, поиграем в боулинг?
14: А я спою в караоке.
15: Хочу вкусную пиццу.
16: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
17: СБС «Мегамолл», торговая галерея, первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
18: Ух, накидаемся!
19: Категория 6+.
20: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
21: Новая.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Новое радио. Новое на новом.
15: Всем привет! С вами Женя Трофимов и «Комната культуры». Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
16: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой, 4. Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
5: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
6: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
8: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93. Радио.

0: Краснодаре 10.
1: Новое радио. Вот примерный план вещания нового радио на предстоящую неделю. Вы жаловались, хотели больше музыки в эфире. Получите, распишитесь. Утреннее шоу в отпуске до 12 мая. Эфир с ведущим начинается с 10 утра по Москве. Все на минималках, зато музыки овер дофига. Наслаждайтесь. Вадим Данилин отсюда с тобой на весь день. Тоже так к себе. Согласен.
2: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: это вкратце.
1: Оставь меня.
2: Не мига, вышибал. А давай дослушаем, а? Зачем прерывать красивую песню? Дослушаем до конца.

0: на самом деле не очень хочется говорить о работе. Я вас прекрасно понимаю, когда после того, как на трех выходных днях вы пипец как сильно оторвались. А потом еще 5 дней отпуска, 5 дней рабочих дней, а потом снова 3 дня выходных. Короче, миксер какой-то получился из празднично-рабочих дней. Не очень хочется про работу говорить, я лучше расскажу вам вот о чем. Тут зашеймили, короче, мои завтраки. У меня есть традиция. По выходным я делаю завтраки. Причем такие основательные завтраки, они вроде бы быстрые, с другой стороны, очень долгие. Зашеймили в каком плане? Сказали, что такие завтраки ведут к что-то там, к проблемам с печенью или так далее. И вот я специально эту фотографию своего завтрака... Я обычно делаю по выходным, суббота, воскресенье, когда никуда на работу не нужно. Вот. И я эту фотографию моего завтрака выложил в нашу социальную сеть. Скажите, пожалуйста, чем этот завтрак так плох? Вот есть яйца, есть хлеб, огурцы, помидоры, бекон и колбаса. Что из этого всего может способствовать тому, чтобы моя печень не развалилась нафиг? Я понять просто не могу. Приятного аппетита, кстати, всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Дальний Восток, кстати, вам, да, добрый вечер, приятного аппетита тоже. Вот. Давайте я сегодня буду на минималках все-таки. Сколько? 8 часов я с вами буду. Сергей Лазарев, близкий, Бейонсе очень скоро продолжит тему суперхитов, суперновинок. Я вопрос задал по-другому немного. Что из этого ты съешь в последнюю очередь? Очень стало интересно, в первую или последнюю очередь, из того, что я приготовил на завтрак. Ну, я не каждый день такие завтраки ем. Только суббота-воскресенье. А так я вообще не завтракаю по утрам. Нет, есть такой завтрак, называется русский завтрак. Вот это мой завтрак. Все остальное я не ем по будням. Поэтому можете зайти посмотреть, кстати, что я готовлю в наши социальные сети. Давайте, скоро продолжим. Я еще не проснулся нифига сам.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. rostg.rf.
2: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Знают мамы.
8: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам да.
10: Точно быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
14: Мороженое – это круто!
15: А Крутис Айс еще круче!
14: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спирали. Спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
16: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8 918 973 93 93.
17: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Открывайте сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
18: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
19: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
20: «Лифкар» заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло «Лифкар» создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. «Лифкар» – корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте «Лифкар.ру».
21: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
22: Слушай. Новые на новом.
23: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк, Солей. Life.

0: Золото, останемся здесь. Суперхит на новом. Так, внимание, внимание, срочно всем руководителям. Новость подоспела. Боссам настоятельно не рекомендуют ругать сотрудников за снижение продуктивности между майскими праздниками. Психологи говорят, что настроенного на отдых человека, которому приходится идти на работу, трудно сбить с праздничного режима. Поэтому руководителям советуют проявлять снисходительность, не орать на подопечных, а договариваться и идти им навстречу. Можно, например, ограничиться только самыми базовыми или срочными задачами. Босса слышали, нет? Я к вам сейчас обращаюсь. Передайте эту всю информацию для своих руководителей. Нельзя ругать сотрудников между праздничными днями. Все, я все сказал.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Артмастерс!
4: Ну ты чего?
3: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Диджей Смэш поет «Ты меня любишь, суперхит». На новом, кажется, я нашел тебе программу на вторые майские, если у тебя, конечно, нет своей. В общем, лететь или ехать тебе придется в Архыз. Там шумные компании, которые протестируют дома на базе отдыха, ищут, ни одному из гостей платить не придется. Более того, им предоставят покатушки на джипах по горным тропам и сплав по реке. Главное — проверить все развлечения и домики на прочность. Особенно ждут тех, кто давно не был в отпуске. Короче, все едем в Архыз, там бесплатно раздают домики на майские. А чё плохого-то?
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городом. И спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 20

0: возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
3: Так, пора тебе в глаз-центр.
4: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте глазцентр.ру. Эксилазерная кератоктомия.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООС «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Краснодар. Фреш становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Ростовское шоссе 22/7. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш. Автомобили покупают здесь.
9: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайв.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
11: Услышь, новое. Это вот

0: 11 утра в Москве или дня.
1: Новое
0: радио. Сегодня отмечается Международный день уважения кур. А теперь после этой новости посмотри на ту, которую ты бы поздравил с этим праздником. Желаю не поймать взгляд на себе. Это все новости «Всегда на минуте». Продолжаем создавать видимость рабочего процесса. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио отсюда. И я, Вадим Данилин, тоже тут пока что. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

резвятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету,

0: Это Доуз, супер новинка, не спросят в эфире нового. Я даже не знаю, рассказывать вам это, но... Да, а давай расскажу, будь что будет. Короче, новость подоспела о том, что рубка дров, оказывается, сильно укрепляет мужскую потенцию, сообщают врачи. Рубка дров, да. Сексологи провели большое исследование и выяснили, что у тех, кто часто рубит дрова, взлетает либидо до небес. Все потому, что подобная физическая нагрузка дает мощный выброс тестостерона. Где ж только дров-то найти? И топор, главное, где найти. Ладно, не об этом сейчас речь. Звери. Анна Немченко. Свик. И не только. Очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок. Просыпайся, давай!
1: Реклама.

0: проверишь. Всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Усё, едете в термопарк?
2: А бассейн будет?
1: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
3: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
5: В санатории Лаба рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий Лаба. Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72. 20.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Боль сковала позвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
5: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
6: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский».
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
8: Это
7: новое радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Лайф. Как это было?

друзья. Желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды. Далеко-далеко, где кончается небо. Далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: что ты завтра обо мне...
1: Это Егор Крид и Баста «Завтра». Суперхит на новом. Кстати, по поводу «Завтра». Это касается москвичей и гостей столицы. Просто напомню, вышел эфир напомнить о том, что москвичам отключат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая. Предупреждают операторы. С завтрашнего дня и по 9 мая мобильный интернет и СМС будут отключаться. Чтобы хоть как-то общаться с близкими, рекомендуют использовать Wi-Fi. Суперновинка от Zivert. Татьяна Куртукова. И не только, очень скоро в продолжении эфира.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: было раньше.
1: По вторникам с 6 до 8 вечера
0: баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет.
1: Это лето твой шанс заявить о себе.
0: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс».
1: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна.
0: Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое на новом.
6: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» от Скутера в эфире Нового. Побольше бы таких песен, побольше. А то, знаете, как-то вот очень спать хочется, тем более на рабочем месте. Новостей на данный момент у меня нет. Просто вышел в эфир сказать, что сегодня, оказывается, отмечается День собачьего счастья. Я животных люблю больше, чем людей, поэтому можно попросить вас, всех, кто слушает сейчас Нового, если у вас есть домашние животные, покидайте их в наши социальные сети. Фоточки покидайте ваших домашних животных. Давайте только собак. Вот кошки были недавно, давайте только собак. Покидайте фоточки ваших собак в наши социальные сети. Я с удовольствием все полайкаю, эфир будет пустовать без ведущих, и все будут довольны. Договорились? Давайте. Ваши фоточки собак.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.

0: здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
6: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торекс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
7: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз». Краснодар. Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив Пашковский.
10: Рекламная служба «Нового радио» Краснодар. Звездочка 0893.
11: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Пляжная зона в Туапсе будет полностью очищена от остатков нефтепродуктов к 1 июня, заявили в администрации Туапсинского муниципального округа. Добавлю, Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг воздуха и воды. Показатели соответствуют нормативам. После непогоды на Кубани ожидается постепенное повышение температуры. Уже в середине этой недели воздух в крае может прогреться до плюс 23 градусов. Сегодня в регионе дожди, местами сильные. В Краснодаре осадки до 12 тепла. 14 и 15 мая в Краснодаре пройдут два финала КВН – школьной и высшей школьной лиги. Команды встретятся на сценах Куб ГТУ и киноконцертного зала «Болгария». Подробности на сайте мэрии. Футбольный клуб «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» и вернул себе лидерство в таблице российской премьер-лиги. Напомню, матч в Самаре завершился со счетом 0-1. Единственный гол забил Джон Кордова на 72-й минуте. На этом у меня пока все. Отличного дня, а дальше суперхиты и суперновинки.
2: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
5: На новом радио.
6: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
7: Для детей старше 12 лет.

0: Жаркий, солнечный, но рабочий полдень в Москве.
1: Новое радио.
0: Экономисты дали совет молодежи, как накопить 5 миллионов рублей. Нужно зарабатывать 350-380 тысяч в месяц и откладывать по 60 тысяч. Все понятно. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим весенним и жарким суперхитам, суперновинкам нон-стопом на 20 минут без рекламы. Отсюда я, Вадим Данилин, тоже тут. До последнего.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. news.newradio.ru

0: My Love от Лирика. Суперхит на новом. Любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. Денег, как и отпуска, много не бывает никогда. Именно об этом сейчас буду рассказывать. Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска во втором полугодии, сообщают HR-специалисты. При зарплате в 100 тысяч рублей, например, и отпуске на 14 дней, выплаты почти перекрывают потери за счет 23 рабочих дней. Самыми невыгодными месяцами окажутся ноябрь и август. В остальные месяцы по 22 рабочих дня эксперт советует выбирать периоды с максимальным числом рабочих дней и учитывать больничные или командировки. Они влияют на расчет отпускных. Мало что понятного. Главное, что из этой новости нужно вычленить. Как-то по-питерски это прозвучало. Июль – лучший месяц для отпуска. Мне кажется, во всех направлениях, во всех смыслах этого слова.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама.
1: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. Ростег.рф.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
6: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожик 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
9: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаренск, 15-774-656-96-72.
10: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
11: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООЗ «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
14: Новое радио.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: Ларри Краймер «Нравится жить лайв» из нашей концертной студии в рамках проекта нашей музыкальной премии «Новый Радио Эвордс». Я тут посмотрел плейлист на сегодня, кстати. Оказывается, он у нас по графику выходного дня идет. То есть вечернего шоу, сразу напоминаю, с твоей подружкой Эви не будет, только во вторник, как и утреннего шоу не будет. В следующий вторник только и утреннее, и вечернее шоу. Ну а в 9 вечера каждый день мой коллега диджей М. Хаслер с часовым танцевальным сетом суперхитов, суперновинок. Ну надо же как-то поддерживать выходное настроение, согласись? Официально мы работаем... Неофициально мы нифига не работаем. Ну и в эфире все из этого вытекает. Гости из будущего, КамАЗ и не только. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Velvet Music представляют каждую пятницу и каждую субботу

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: Новое радио.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: альбомах.
1: Дима Билан пообещает суперхит на новом. А тем временем весьма интересная новость подоспела. Россияне, оказывается, начали массово ездить в школу Шаолиня в Китай, чтобы научиться кунг-фу. Там их бьют палками и ограничивают в еде. Так люди хотят прокачать дух и тело. Чтобы попасть в монастырь, нужно лишь подать заявку на сайте и приехать в Китай. В сумме тур обходится 150-200 тысяч рублей. Распорядок дня как в армии. Пишут: подъем в 5 утра, гимнастика, цигун, завтрак, а после сплошные тренировки. Суммарно ученики тренируются по 6 часов в день, а свободного времени максимум 2 часа. Несмотря на сложности, некоторые люди проводят там годы. Но в среднем поездка длится от недели до месяца. Чтобы тебя побили палками и поморили голодом, нужно в Китай ехать для этого, да? Извините. Да, очень скоро продолжим.
2: Реклама.
3: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. Ростг.рф.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Лифкар» – это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
6: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
7: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
8: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом. В greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
11: Ваше здоровье
12: ближе, чем кажется.
11: Только протяните руку.
12: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
11: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
12: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
11: Подробности на сейлаб.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 18+.
14: Может, поиграем в боулинг?
15: А я спою в караоке.
16: Хочу вкусную пиццу.
17: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
18: СБС «Мегамолл». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
19: Ух, накидаемся!
20: Категория 6+.
21: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Россияне назвали Анапу и Адлер лучшими городами для семейного отдыха. Рейтинг на основании отзывов о 2000 отелей составил один из сервисов для планирования путешествий. В пятерку лидеров также вошли Суздаль, Сочи и Красная Поляна. После непогоды на Кубани ожидается постепенное повышение температуры. Уже в середине этой недели воздух в крае может прогреться до плюс 23 градусов. Сегодня в регионе дожди, местами сильные. В Краснодаре осадки до 12 тепла. 14 и 15 мая в Краснодаре пройдут два финала КВН – школьной и высшей школьной лиги. Команды встретятся на сценах Куб ГТУ и киноконцертного зала «Болгария». Подробности на сайте мэрии. Краснодарский спортсмен Арсений Любишкин стал триумфатором третьего этапа Кубка России по BMX-фристайлу и подтвердил статус действующего чемпиона страны. Соревнования прошли в столице Кубани и собрали сильнейший состав участников в категории «Элита». Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного дня. Далее для тебя суперхиты и суперновинки.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
6: На новом радио.

0: Ну что, друзья мои, понедельник, майские, первая часть завершена. Что это так хихикаю, да, казалось бы? Как у вас дела? Рассказывайте прямо сейчас личных отличных, друзья мои, где были, что делали? Не замерзли ли? Обязательно делитесь позитивом, хорошим настроением. Чего там у вас сегодня происходит 4 мая? Май уже, между прочим. Весна движется так быстро, что даже не успеваешь моргнуть. Не забывайте вспоминать, у кого сегодня дни рождения и праздники, которые срочно надо отметить всем миром. Ну, уж явно в пределах Краснодарского края мы с вами дружно можем все это дело отметить. И, естественно, пишите все свои признания в любви и все то, что очень хочется сказать, на наш номер в мессенджере Макс 928-423-5533. И еще в группе ВК «Новое радио Краснодар» под постом «Личные сообщения» тоже можно признаваться. Там, кстати, подписываться не обязательно, и так понятно, от кого прилетел привет. Зато фоточки там удобнее всего выкладывать. Весенние, классные, с майских праздников. Так что давай скорей, активнейшим образом этот понедельник сейчас раскрутим.
1: «Личные сообщения»
2: на «Новом радио».

круглосуточно, и каждый день работает наш мессенджер Макс. Туда можно писать, конечно, тогда, когда очень захотелось. Вот я вижу, что у нас здесь с выходных поздравляшки такие всякие, открыточки с 1 мая, друзья. Спасибо большое. Уже 4, но все равно приятно. Как провели первые майские выходные, вы рассказывайте здесь. В личных отличных делитесь хорошим настроением. Кстати, по этому поводу здесь даже есть хороший повод для радости. Сегодня нас, да, он третьим значится, про первый мы тоже поговорим. Сегодня день красивых признаний в любви, друзья мои. Ну, я считаю, что некрасивых признаний не бывает в любви, поэтому любые признания в любви обязательны здесь в понедельник в личных отличных. Признаемся смело, ярко, можно смайлики, эмоджики, все, что хочется. Добавляйте фотки любимого человека, если разрешено, конечно. Ну, вот сюда вот чисто в Макс можете скинуть. Увижу только я, порадуюсь за вас, прокомментирую. Вот, если готовы делиться своей радостью во всеуслышание, это можно сделать как раз в группе ВК «Новое радио Краснодар». Там под постом личные сообщения и фотки, и приветы, и признания. Все-все-все там смело можно публиковать. Ну, а если вдруг не хочется

0: там писать, можете писать на наш номер Messenger Max 928-423-5533. Главное, подпишите, как вас зовут, и город вещания нового радио. Не забудьте указать.
1: Личные сообщения на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: привет, Новое радио. Передаю привет моей замечательной семье, мужу Андрею, сыновьям Егору и Кирюшке, маме Вере Павловне, свекру и свекрови Татьяне Викторовне и Анатолию Михайловичу. Спасибо за отличные выходные. Это Мария написала, смайлики, обнимашки. Тут тоже есть подробности хочется. Ну, вообще всей вашей большой семье большой привет и от всей нашей большой новородийной команды, конечно же, тоже. Как провели выходные, вы рассказывайте в личных сообщениях, смело, ярко, можете с примерами, можете с фотографиями. Это удобнее всего сделать, конечно, в нашей группе ВК «Новое радио Краснодар» под постом «Личные сообщения». Ну или вдруг удобнее написать сообщение в Максе, пишите 928-423-5533. Там подписывайте, как вас зовут, город вещания, «Новое радио» тоже добавляйте.
1: Личные сообщения на «Новом радио».

0: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
1: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
0: От идеи до реализации?
1: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
2: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить. Время брать.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. /17-00. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление? Совсем нет. В клинике УРОПРО лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните УРОПРО в Краснодаре 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 800 000 рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 800 000 рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
11: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
12: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио «Краснодар». 0893.

0: полностью согласна с Нюшей. Выбирайте свое чудо. Поздравляйте! Это самое замечательное чудо здесь, в личных сообщениях, прямо сейчас. Если даже повода нет, все равно напишите. Куда писать? В наш мессенджер. Мессенджер. Мессенджер Макс. 928-423-5533. И не забудьте подписать, как вас зовут. Так, что у нас? Оля написала. Добрый день, новое радио. Привет, Зоя. Хочу поздравить свою доченьку Настеньку с днем рождения. Ей сегодня 19 лет исполнилось. Желаю быть счастливой и любимой. Мы любим тебя, Настенька. Здесь дали сердечки, смайлики, все сердечки с поцелуйчиками и поздравляющие смайлики. Это все от мамочки Олечки с горячего ключа. Ну, а мы-то всей нашей дружной командой тоже присоединяемся. Настю, с днем рождения, 19 лет, чудесный возраст, столько всего впереди. Пусть все исполняется, все планы сбываются. Рядом будут только самые лучшие, самые верные и самые классные. Ну и, конечно, суперхиты и суперновинки. Без этого вообще никуда. Так, что у нас еще есть в ВК? Тоже привет. Добрый день. Хочу передать свои поздравления Джаболда Ирине. И из горячего ключа тоже. Она сегодня именинница. Несмотря на плохую погоду, хочу пожелать хорошего настроения, исполнения желаний и всего самого-самого доброго и наилучшего. Евгений из горячего ключа, поздравьте, поставьте что-нибудь красивое, веселенькое. У нас тут исключительно все красивое, веселенькое. Ну, разное бывает, но в любом случае... Евгения, все нормально. Поздравим сейчас Ирину с днем рождения тоже. Смотрите-ка, сколько именинников. Вообще, конечно, надо сказать, что сейчас тельцы, чудесные тельцы празднуют свои дни рождения. У меня среди моего окружения тельцов очень много. Люблю их безмерно, видимо, как дева. Обязательный земной знак. С тельцами у нас всегда взаимопонимание полнейшее. Так что тельцы, вам отдельный большой привет от меня лично. Давайте-ка вместе будем праздновать ваши дни рождения дружно. Ярко, ну как всегда, как мы умеем.
1: Личные сообщения на новом радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Лайв.

0: А я напомню, друзья, что 1 мая стартовал прием заявок на участие в 9-м сезоне масштабного конкурса авторов-исполнителей «Музыкастинг». Победителя проекта, который получит билет на экспресс до вершины шоу-бизнеса, определят топовые эксперты музыкальной индустрии, знаменитые артисты и слушатели, конечно же, радиостанции «Новое радио». Шанс покорить большую сцену и представить свое творчество миллионам слушателей и зрителей есть у каждого. Для этого достаточно подать заявку на сайте muz.newradio.ru и прикрепить к ней аудио- или видеозапись своего исполнения одной или двух песен на русском языке. С 5 по 9 октября состоится серия полуфиналов, в которой примут участие 25 талантливых авторов и исполнителей, а имя победителя музыкастинга 9.0 станет известно всей стране 12 октября. Поддерживать своих фаворитов зрители онлайн-трансляции смогут на страницах «Нового радио» в социальных сетях. Так что, друг мой, если ты давно и классно поешь и пишешь песни, этот шанс для тебя. Музыкастинг 9.0. Смотри в наших социальных сетях всю информацию и, конечно же, на сайте обязательно newradio.ru и muz.newradio.ru тоже, и обязательно участвуй. А мы будем за тебя голосовать.
1: Личные сообщения на «Новом радио».

0: Есть в календаре праздников на сегодня еще один повод, который мы наверняка с тобой все выходные. Надеюсь, что у тебя не так часто, но вот у меня постоянно. Я отмечала праздник, день рождения складного зонтика, потому что это самая нужная вещь была у меня лично. Так что сегодня, оказывается, именно такой день. Складной зонтик сегодня празднует свой день рождения. На самом деле зонтик придуман был еще в Древнем Китае. Тяжелый был, большой, громоздкий. Позволить себе могли его крайне не все люди, только состоятельные. А вот в 1715 году уже изобретатель, фабрикант Мариус, у него такая вот замечательная фамилия, изобрел новую версию зонтика, которая уже стала доступнее. Собственно говоря, мы с вами как раз последователи этого зонтика уже с собой носим. И я надеюсь, что у вас с погодой-то уже наладится. Отношения. Во всяком случае, хотя бы принятие пришло. Лично я вот уже, знаете, так, ну, хорошо, ну, что делать? Ну, май-то все равно идет. Надо же как-то этот день проводить под суперхиты, суперновинки. Естественно, это делать гораздо приятнее. И тут я вспомнила. В ноябре месяце прошлого года, когда у нас было плюс 15, я еще тогда спрашивала, неужели небесная канцелярия нам это потом не припомнит? Вот, оказывается, припомнила. Я рассчитывала, конечно, что она припомнит еще в апреле, что она и сделала, она, оказывается, еще до мая дотянула. Так что, друзья мои, наслаждаемся тем, что есть. Зонтики свои далеко не прячем и, конечно же, пишем. Сообщения сюда в личные отличные. 928-423-5533. Это для того, чтобы написать в мессенджере Макс, ну или группа ВК «Новое радио Краснодар». Пост «Личные сообщения» там под ним как раз пиши.
1: Личные сообщения
2: на новом радио.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

финалем час. Есть у нас еще сообщение от Вадима, естественно. Так, добрый день, новая. Приветствуйте, Мрюк, Краснодар. Здравствуйте, Зоечка. Сегодня, к сожалению, пасмурный дождик. Да что ж такое. А поэтому желаю всем и каждому тепла, и не только душевного, солнышка, позитива, больше улыбок и незабываемых моментов. Вам, Зоечка, привет, хорошего дня и приятных эмоций. И, Русечка, моя любимая девочка, тебе приветище, как всегда, с нежнейшими поцелуями, теплейшими обнимашками. Люблю тебя очень, моя скорпиошка. Ты постоянно в моей жизни, ты будоражишь мою фантазию. Каждая мысль тебя покрывает меня мурашками, моя ласковая ежиха. Прекрасно, друзья мои. Так, себе тоже приветик. Это от Вадима. Всем мирного неба над головой, добра и удачи. Это читать даже приятно. Это... А слушать-то я представляю как. Если Ирина сейчас слышит, Ирина, подмигните. Друзья, ваши приветы. Если вдруг не успели в течение часа личных отличных, знаете, что можете писать круглосуточно, только слушайте потом с часу до двух по будням в личных сообщениях, чтобы не пропустить вот тот самый замечательный момент с признаниями в любви, например, почему нет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. С вами была Зоя Петрашева. Обнимаю вас крепчайше и желаю шикарно провести сегодняшний понедельник. Личные сообщения на новом радио.

0: «Трансграника». С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии». Обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама. Не оферта. У развития. Москва. УГРС 21-770-034-94-70. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» УО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
9: Мороженое – это круто!
10: А Крутис Айс еще круче!
9: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торекс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
13: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.ру.су.
14: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: «Лифкар» заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло «Лифкар» создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. «Лифкар» – корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifcar.ru.
16: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: 2 часа дня в столице.
1: Новое радио.
0: Резюме, которое написал искусственный интеллект, чаще получает предложение о работе, чем те, которые написаны тобой от руки на компьютере. Шансы у вторых падают на 60%. Это все новости всегда на минуте. Продолжаем создавать видимость работы, слушая суперхиты и суперновинки. Вадим Данилин здесь. И 20 минут музыки без рекламы. Получи!

0: мне сошел с ума, так надо.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Это Ольга Серябкина, суперхит бывший в эфире нового. Ну а сейчас в прямом эфире, но в радио быстрый тест на определение у тебя нервного срыва прямо сейчас на всю страну. Давай проведем. Есть ли у тебя нервный срыв? Будет у тебя нервный срыв или нет? Эксперты проанализировали частоту нажимания кнопки Caps Lock и выяснили, что за такими сообщениями идет нервный срыв. Особенно сильно это видно на тех, кто жмет на кнопку больше 12 раз за час. После сотрудник обычно выходит из чата или психует и идет в разнос. Аналитики выделили несколько типов срыва. Одни долго терпят, а потом срываются. Другие грешат капсом только по вечерам, вымещая усталость за весь рабочий день. А третьи срываются только на коллег из смежных отделов, но не на своих. Так что подытожим, если ты больше 12 раз капслог нажимаешь за час, то у тебя грядет нервный срыв. Все.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ошибок? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны.
2: Сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
4: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
5: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
4: От идеи до реализации?
5: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городом. Городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пироговой 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Знают мамы.
8: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
9: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
10: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
11: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
12: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт.
15: Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
16: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
17: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
7: Сколько раз за ночь вы встаете в туалет? 3, 4, 5? Сходите один раз в УРОПРО и сможете спокойно спать всю ночь. Удаление аденомы простаты лазером в день обращения. Диагностика за 2 часа. УРОПРО. Телефон в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
21: Услышь весь район. Новое. Что это вот.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Новое. Новое радио.

0: слово.
1: Это Мария Краймбери, ее «Океан», суперхит на новом. Ну и новости мира кино подоспели. Весьма интересный «Дьявол носит Прада». Вторая часть уже окупился за одни лишь выходные. Всего за пару дней фильм собрал в прокате 223 миллиона долларов. Напомню, на производство ушло всего 100 миллионов. Отзывы и новинки противоречивые, но хотя бы фильм окупился. Напомню, что все зарубежные фильмы в России будут показывать после 13 мая. А до сих пор ждем у моря погоды. Руки вверх. Коста Лакоста не только очень скоро в продолжении эфира.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

radio.ru. Новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Эльман и Трида. С неба. Лайф. Как это было?

0: Коста Лакоста, весна, суперхит на новом, ну и продолжение темы. Первая часть марлезонского балета под названием «Майские праздники» завершена. Буквально через 4 дня случится вторая часть. Ну а пока, кстати, новость для всех активно отдыхающих. Малина, оказывается, снижает риск ожирения печени и укрепляет кишечник. Новое исследование. После 12 недель жирной диеты мышам давали экстракт малины, и у животных снизились признаки повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена. Ну, ты понимаешь, да? Малина, 12 недель, и ты снова, кстати, до лета осталось всего ничего.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: По данным Яндекс.Погоды, во вторник днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 13 градусов. В Туапсе, где новое радио вещает на частоте 94,6 FM, небольшой дождь – около 14 тепла.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
5: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торакс», статус и «Порто-Прима». «Калитка». Нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в Яндекс.Картах и 2КИС.
7: Наступила весна, время обновлений. Торговая марка «Ливкар» – это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Ливкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
8: А еще едете в термопарк.
9: А бассейн будет?
8: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
10: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: City News на новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
4: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Краснодара и края. С тобой Владимир Петрачков. Пляжная зона в Туапсе будет полностью очищена от остатков нефтепродуктов к 1 июня, заявили в администрации Туапсинского муниципального округа. Добавлю, Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг воздуха и воды. Показатели соответствуют нормативам. После непогоды на Кубани ожидается постепенное повышение температуры. Уже в середине этой недели воздух в крае может прогреться до плюс 23 градусов. Сегодня в регионе дожди, местами сильные. В Краснодаре осадки до 12 тепла. 14 и 15 мая в Краснодаре пройдут два финала КВН – школьной и высшей школьной лиги. Команды встретятся на сценах Куб ГТУ и киноконцертного зала «Болгария». Подробности на сайте мэрии. Футбольный клуб «Краснодар» на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» и вернул себе лидерство в таблице российской премьер-лиги. Напомню, матч в Самаре завершился со счетом 0-1. Единственный гол забил Джон Кордова на 72-й минуте. На этом у меня пока все. Отличного дня, а дальше суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
2: City News.
1: Новом радио.
7: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
8: Для детей старше 12 лет.

0: 15 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Я немного в этих празднично-выходных днях потерялся. До сего момента считал, что 3 рабочих дня на этой неделе. Оказалось, что показалось. Что ж, неудобно как-то вышло. Короче, прервемся на музыку. 20 минут суперхитов, суперновинок нон-стопом без рекламы. Отсюда стартуют. И я, Вадим Данилин, тоже промеж делом, тоже туть.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вечная оптимистка – это Зивер со своей суперновинкой «В городе лета» в эфире нового. Кстати, по поводу оптимизма. Оптимисты стареют медленнее. В этом убедились ученые, которые провели долгосрочные исследования при участии 11 тысяч человек в возрасте от 50 до 99 лет. Оказалось, что люди с позитивным отношением к старению гораздо лучше справлялись с когнитивными тестами и были физически развитее ровесников.
1: Эти треки были новыми.

0: утром с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: «Трансграника». С уважением к кубанскому архитектурному наследию. Ростг.рф.
2: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
5: Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 20

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63, жилой массив Пашковский.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С ТНТ-7 все иначе. ТНТ-7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в ТНТ Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. ТНТ-7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
6: Краснодар. Фреш становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Аэропортовская, 4/2. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Фреш – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Фреш – автомобили покупают здесь.
7: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
8: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Включите свет.

0: Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: ты только улыб...
1: Джакон Киллиан и Жиганская в эфире нового продолжения темы любви. По данным одного там сайта статистики и исследований, оказывается, все больше людей предпочитают отдых после работы, а не какие-то там встречи. Главная причина — это усталость и перегруз. Так что ты не один такой. А свидание можно и дома устроить. С подушкой и тишиной, правда?
2: Реклама.
3: Трансграника. С уважением к кубанскому архитектурному наследию. ростг.рф.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8 900 289 99 99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
7: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8 800 500 ровно 4068.
12: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытом. Открытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
13: От фабрики Вестра хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика Вестра дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре Вестра. Майкоп, Калинина, 210В.
14: Камни в почках делают жизнь невыносимой. В УРОПРО есть решение. Диагностика мочекаменной болезни за 2 часа. Дробление камней лазером в день обращения, без разрезов. УРОПРО в Краснодаре. Звоните сейчас. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Может, поиграем в боулинг?
16: А я спою в караоке.
17: Хочу вкусную пиццу.
18: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
19: СБС Мегамолл. Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
20: Ух, накидаемся!
21: Категория 6+.
22: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: свои уши. Слушай новое радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 16 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Дождались. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио в Москве мы таки дождались эту жару плюс 25, чтобы с радостью побежать включить кондиционер и сидеть в прохладе. Да, жар костей не ломит, уже хорошо. 20 минут музыки без реклам в эфире отсюда. И я, Вадим Данилин, с тобой еще на пару часов здесь.
2: Новое. О чем ты не спишь по ночам?

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: что субъективно один из лучших суперхитов «Севиль». Модный поп в эфире «Нового». Опять-таки субъективно, это только мое мнение. Тем временем музыка из популярных шоу, фильмов и сериалов активно возвращается в топы после выхода новых сезонов. Об этом пишет Billboard. Далеко ходить не нужно. Взять хотя бы тот же самый фильм, про который я сегодня уже говорил. «Дьявол носит Прада». Сейчас в топе саундтрек к фильму в исполнении Леди Гага и Дойчи. «Runaway», по-моему, называется. Кстати, суперхит уже звучит у нас в эфире. Но мы же новое радио. У нас все в первую очередь появляется, а потом уже у всех остальных. «Дискотека Авария» и «Вон Амур». Дженнифер Лопес и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама.
1: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городом. Городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
4: Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много Вело» и «Много Мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cellab.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
11: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в Дельфинарии, обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
12: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
13: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
14: Ой, опять на кота сел. Не увидел.
15: Так, пора тебе в глаз-центр.
16: Лазерная коррекция зрения всего за 15 500 рублей за оба глаза. Клиника «Глаз-центр». Новейшее оборудование и ведущие офтальмологи. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 24 февраля по 31 мая 2026 года включительно. Подробнее на сайте glascenter.ru. Экселилазерная кератоктомия.
17: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
18: Новое радио. Новое на новом.
19: Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Ремикс.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев. Седьмой лепесток. Лайф. Как это было?
1: Ароматы ванили, сладкой ваты клубы.

0: время с большим сердцем. Как это было? Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, группа «Пицца», Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Артмастерс!
5: Но ты чего?
4: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое радио.

0: Это Кельвин Харрис со своим шикарным, красивым суперхитом в эфире нового. Почти весь мой эфир уже практически позади, остался всего час, а я только сейчас вспомнил. Я же задавал вам задание на прошлой неделе по поводу шоколадки. Помните, благосклонна ли к вам вселенная? Нужно было провести тест, загадать себе шоколадку. Если ее в течение 3 дней вам откуда-то присылают, дают шоколадку, значит, вселенная к себе благосклонна. Так что, уважаемые коллеги, кстати, очень много репостов набрал данный пост в наших социальных сетях. Рецепт я выложил туда. 3 дня давал, сказал, что в понедельник я спрошу результаты. Уважаемые коллеги, кто загадывал шоколадку в течение 3 этих дней? Отметьтесь, пожалуйста, кому она пришла, кому она не пришла. Если шоколадки у вас не было в течение 3 этих дней, значит, что-то вы в этой жизни делаете не так и не умеете загадывать желание отправлять их во вселенную. Можешь потренироваться, кстати. Зайди в социальные сети, там это все имеется.
1: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: По данным Яндекс.Погоды, во вторник днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 13 градусов. В Туапсе, где новое радио вещает на частоте 94,6 FM, небольшой дождь – около 14 тепла.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3UC Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Для отдыха и лечения вас приглашает санаторий «Лаба». Основные направления лечения – опорно-двигательный аппарат, иммунная система и сахарный диабет. Для вас круглый год бассейны с минеральной водой, комфортабельные номера, разнообразное меню. Санаторий «Лаба», город Лабинск, улица Водоисточная, 1. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет-Т7 все иначе. Теннет-Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет-Югавто. Подробнее 8-861-203-26-66. Теннет-Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
6: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
9: Лифкар заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло Лифкар создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. Лифкар. Корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте lifkar.ru.
1: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. 15 мая в кубанской столице стартует капитальный ремонт дороги на улице Командорской. Работы проведут до конца сентября на участке от улицы Кирилла Росинского до пересечения с бульваром имени адмирала Пустошкина. Планируется последовательное ограничение дорожного движения. Подробности на сайте мэрии. В Краснодаре продолжается голосование за зеленые зоны. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в следующем году. Напомню, в список для голосования в кубанской столице включены 7 зеленых зон. Гости курорта «Красная Поляна» теперь могут отменить бронирование в любой момент. Это соответствует обновленным правилам бронирования гостиниц, кемпингов и баз отдыха. При отмене заявки до дня заезда клиенту возвращается полная стоимость. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» в решающем матче против пермской «Пармы» выиграл со счетом 87-82. Эта победа стала третьей в серии. Таким образом, «Лока» досрочно завершил четвертьфинальное противостояние. Теперь краснодарцев ждет серия до 4 побед с московским «ЦСКА». На этом пока все. Отличного вечера. А далее суперхиты и суперновинки.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
6: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
7: Для детей старше 12 лет.

0: 17 часов в Москве.
1: Новое радио.
0: Не забывай, что для лучшего настроения на этой неделе ежедневно в 6 вечера по Москве повтор проекта моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше». Лучшее, что могли придумать вообще на радио. Но об этом позже. Пока же легкого завершения рабочего дня тебе, спокойной ночи тебе и всем без исключения, без смс-регистрации. 20 минут суперхитов, суперновинок. Хочешь? Нон-стопом. Наслаждайся.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Новое радио.
1: Да, вкачали громко чайки. И не случайно а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: если это... А, извините. Любовь.
1: Хамалинова «Я, если это любовь» в суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового». А тем временем весьма странное умозаключение под конец рабочего дня подоспело. Я даже проверять его не стану, потому что вообще не подходит вот лично для меня. А, значит, смотри, дело в том, что люди, новое исследование, люди, которые гуляют без наушников, чувствуют себя спокойнее. Это гласит новое исследование. Отсутствие постоянного аудиофона снижает перегрузку внимания. На самом деле, я не знаю, как ты, я не могу без наушников вообще, даже в туалет, мне кажется, сходить. Я лучше буду слушать тот самый аудиофон, чем без наушников. Я буду слушать гул автомобилей, эти пробки, эти маты, всю ругань. Не хочу слушать крики детей и все вот это прочее. Так что кому как. Наушники меня очень сильно успокаивают. Я не знаю, как тебя, меня они очень сильно успокаивают. Особенно, когда такие шикарные суперхиты звучат. Они куда лучше детского крика. Ну, согласись, вот это вот. Очень скоро продолжим. Мэри Гу со своей новинкой. Михей Джуманджи, Бервульф и не только. Оу, оставайся рядом.
2: Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский». Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний «ССК». Застройщик ООО «Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Боль сковала позвоночник, ломит шею, ноют суставы. Вурапро избавит от боли за один прием. Без операций и долгого восстановления. Пришли с болью, ушли здоровым. Урапро в Краснодаре. Звоните 996-400.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает в команду энергичных специалистов. Мы ждем сварщиков, электромонтажников на объекты атомной промышленности в России и за рубежом. Для студентов у нас есть предложение по прохождению практики с дальнейшим трудоустройством. Для кандидатов без опыта работы и образования предоставляем обучение за счет компании. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
5: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-Аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК «Патрики». Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.лайф.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
7: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4.
8: Застройщик «СЗ Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
9: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Ваня Дмитриенко. «Шелк». «Лайф». Как это было?

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента яиц нет, бесконечный процесс скролля. Каждую

0: Артика и Гармония, суперхит на новом. Пожалуй, главная новость, наверное, первого рабочего дня в перерывах между майскими, это о том, что поступила рекомендация врачей-психологов всем боссам страны не ругать и даже не заикаться о том, что кто-то из сотрудников плохо на неделю работает. На самом деле не работает все. Все не работают. Просто кто-то умеет это красиво скрывать, а кто-то... как ты. Предлагаю также на минималках провести всю эту неделю до пятницы, а все серьезные вопросы уже перенести на следующую неделю. Кто за? Принято единогласно. Мы посоветовались, и я решил. Прощаюсь с тобой до завтра. Впереди, как и обещал, проект Данила Михайлова «Что было раньше». Мой тебе совет. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Не пожалеешь. 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить. Время брать.
5: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. ВУЗ с вековой историей. Государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Краснодар.рук.су.
6: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
7: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, 2 этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое – это круто!
9: А «Крутис Айс» еще круче!
8: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
10: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
11: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218. Телефон 8-800-500-40-60.
15: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.
16: Новое радио. Слушай.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News. На новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. В Краснодаре продолжается голосование за зеленые зоны. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в следующем году. Напомню, в список для голосования в кубанской столице включены 7 зеленых зон. Каждый пятый житель краевой столицы за последние 2 года сменил профессию. Это следует из опроса «Суперджоб». Ключевым фактором оценки перемен участники называют не рост доходов, а возможности профессионального развития. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» в решающем матче против пермской «Пармы» выиграл со счетом 87-82. Эта победа стала третьей в серии. Таким образом, «Лока» досрочно завершил четвертьфинальное противостояние. Теперь краснодарцев ждет серия до 4 побед с московским «ЦСКА». Новое радио объявляет о старте приема заявок на участие в 9-м сезоне масштабного конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг». Победитель проекта получит профессиональную запись и релиз сингла на всех цифровых площадках с гарантированной ротацией, национальном эфире нового радио и выступления на крупнейших музыкальных фестивалях с суперпопулярными артистами. Больше подробностей в эфире нового радио на newradio.ru и страницах станции в социальных сетях. Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного вечера, а дальше для тебя суперхиты и суперновинки.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
6: Для детей старше 12 лет.
7: Шатон.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой самый любимый спешл. Проект «Что было раньше» — это, значит, время, когда мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Мистер Усишкин, маэстро на месте.
2: Мое почтение. Я хочу тут добавить, что на месте еще и наши боссы. Почему-то они пришли, переживают.
1: А ты заметил, что они каждый вторник начали ходить?
2: Вот я и говорю, они боятся, что мы сейчас начнем какой-нибудь хип-хоп-баттл ставить из 99-го года или, там, я не знаю, не дай бог, саундтреки к «Брату 2».
1: Может, а слова какие-нибудь такие вот заморские, закадычные, которые сейчас сказал, а потом и не знаю, что тебе делать с этим.
2: Да, они же потом с переводчиком сидят здесь, понимаешь ли, так все, на транслит
1: они
2: и так далее.
1: Они не только тут потом сидеть будут, если мы это сделаем. Но мы поэтому, мы же любим наше руководство. И вообще,
2: да, уважаем.
1: Естественно. Поэтому, друзья, у нас сегодня самый необычный, мне кажется, плейлист за последнее время. Сегодня мы будем слушать треки, где практически нет слов.
2: Нет, ну,
1: то есть они где-то есть, но практически их нет.
2: В общем, ребятушки,
1: инструменталы практически.
2: Сегодня у нас будет красивый плейлист, который мы будем прям вот, не знаю, сплошным полотном крутить все практически 2 часа. И начать предлагаю с трека, который в свое время как раз-таки, как говорили у вас на предыдущей радиостанции, перевернул игру. Да,
1: вот
2: то есть получается, я твой рэпер, yes, of course. Так вот, в 95-м году Роберт Майлз, это его все знают как Роберт Майлз. На самом деле, знаешь, как его зовут,
1: ну-ка,
2: кстати? Его настоящее имя Роберто Кончина.
1: Ну, я бы с такой фамилией тоже бы Роберт Майлз называл себя.
2: Ой-ой-ой. Он, кстати, итальянец, поэтому там не подумали о том, о чем ты могла бы. Так вот, Роберт Майлз, он написал композицию, будучи совсем еще юношей, и она внезапно стала популярна просто прям вот на всей планете. И радиостанции, а тогда BBC были законодателями, ну, все отказывались крутить. Нет слов в песне.
1: А как? Ну,
2: в песне нет слов, и, понятно, мы ее крутить не можем. Что за безобразие такое? Потом они, значит, выбрали пул там что-то с 0 часов до 1:30, где можно было ее покрутить. Но народ тогда взял верх и стали композицию крутить просто вот прям на всей галактике. Это был самый популярный дебют вообще на планете, так сказать. Собрал все награды и так далее. Вот, ну и, собственно, можно говорить сколько угодно, потому что песня-то не будет, да, ребятки?
1: Я вам скажу, что пост уже в телеграм-канале нового радио, если он у вас прогрузится, вообще лучше. Если нет, ВК, идите, там тоже можно как бы общаться. Ага.

0: Я думаю, настрой понятен. На самом деле, мне кажется, что такого рода плейлист безупречен для того, чтобы возвращаться домой, думать о жизни, думать, сколько нужно заработать, чтобы закрыть скорее кредиты, когда планировать отпуск, что купить детям, когда каникулы и прочее, прочее. А вот данный плейлист, он будет вас немножечко переносить в какие-то грезы, немножечко успокаивать.
1: Но вот именно, ребятушки. Ну, меня сейчас следующая композиция переносит в 2014 год на Олимпиаде в Сочи. А, ты сказал, что на новом радио...
0: На новом радио. Что было раньше? Они уже ушли.
1: Так вот, Ванесса Мэй принимала участие в гигантском слаломе на лыжах от Таиланда. Заняла 67-е последнее место. Но участница Олимпиады. Опять же, да, где Таиланд, где лыжи. Вот. А как скрипачка, она просто богиня.

0: Продолжаем проект, что было раньше,
1: ребят,
0: на новом радио.
1: Если у вас нет мурашек, то им пора бы уже появиться, потому что мы только начали, а мне кажется, должны были все уже ими покрыться.
0: Ну, давай немножечко стряхнем, хотя, в принципе, надолго не получится. Сегодняшний наш плейлист не подразумевает вокала, но подразумевает музыку, которая в душу проникает как следует.
1: Но в некоторых треках будут. Я, на самом деле, считаю, что если там что-то зацикленное или одна фраза, в принципе, оно прокатывает.
0: Категорически согласен, поэтому занудствовать не будем. Просто у нас вот сегодня упор на музыку, на атмосферную музыку, на своего рода, ну, не только же классика будет играть, будет
1: конечно,
0: сегодня и Dream House, и Транссец будут замечены.
1: Саундтреки
0: да.
1: какие-никакие тоже могут прокатить.
0: Вот, когда я тебе говорил про Роберта Майлза с его настоящей фамилией, ты сказал, что да, неплохо придумать псевдоним, но вот если бы тебя звали Жюльен Ренуи.
1: Очень прекрасно. Не очень люблю грибы, конечно, но в целом неплохо.
0: Не очень, да? А, понятно.
1: Каламбурочная такая, небольшая.
0: Да, молодец. Ну, он себя вот таким вот образом обозвал. Пакето?
1: Да, пакето.
0: Пакето.
1: И привету. Ребят, я просто сегодня утром видела Кирилла Калинина, извините, это воздушно-капельная передается. Вы знаете, что делать. Сейчас будет эй-о!
0: Фальстарт немножечко.
1: А я как бы прогрела перед тем, как сделает это босс, скажем так. Кто смотрит трансляцию, кто, я не знаю, у кого она грузит, у нас тут жесткий дэнс. Присоединяйтесь.
0: Кстати, да, в ВК еще тоже пост опубликован на канале.

0: что у нас сегодня тайцы, итальянцы, французы отмечены, да?
1: Отметились.
0: Вот, ну а что, теперь давай к финикам обратимся. К финикам неправильно я сказал.
1: Голоден?
0: К финам обратимся, ребятушки. Дальше у нас диджей. Тоже сегодня, напомню, на новом радио плейлист «Без слов».
1: Вы слушаете проект «Что было раньше», на случай, если вы только включились. Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Плейлист действительно молчаливый, с небольшим вкраплением слов. И то не всегда.
0: Ну и мы тоже давай помалкивать побольше, потому что есть кого послушать, получить энергию, пропитаться, как говорится, по весне самое то.
1: Ребят, если вы в пробке сейчас, я так вам сочувствую, но я завидую тем, кто на пробежке, допустим, вечерней. Или в зале.
0: Все четыре человека.

0: я думаю, почему на эту песню нет ремикса? Потому что что тут миксовать-то?
1: Можно делать слово или, наоборот, ускорить. Ребят, я хотела вам сказать, что будет круто, если вы будете писать тоже какие-то воспоминания, потому что тут начали закидывать. Сергей пишет: помню, как под эту музиню, даже не музло, на гнилой девятке раскатывал.
0: Ну, 100% там был сабвуфер, и, скорее всего, были литые диски.
1: Ну, он чувствует.
0: Девятка того достойна. А, ребяшки, сегодня у нас музыка без слов преимущественно. Следующий артист у нас из Германии, потому что, ну, почему бы и нет? Вам понравится.
1: Мне кажется, у каждого есть воспоминания с этими треками. Я была маленькая. Я просто знаю, что эти треки крутились у родителей, где-нибудь в тачке тоже. Я их помню из того времени, но вот пробирает до сих пор. Уже иначе, по-взрослому.

0: Так, ну, я бы хотела сказать, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но это вы нас хвалите, поэтому я читаю. Любимый комментарий Усишкина из выпуска в выпуск от Евгения. Приехал домой, сижу в машине и прям не хочу уходить, слушаю музыку.
1: Не, ну если такого комментария нет, то мы стираем выпуск, и его повторе не будет уже.
0: Вы спасли просто выпуск, да, прямо сейчас, всего за 20 минут. Дальше пишут: самый лучший ЧБР. Ребят, ну спасибо.
1: А от Григория Александровича подобное сообщение уже из ВК.
0: О, как?
1: Это да, это, можно сказать, дебют. Как из машины выйти домой? Григорий, подожди пока. Ты можешь за пару минут добежать, пока рекламная пауза.
0: Дела,
1: а потом
0: сделать и продолжаем.
1: И продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.

0: молодежь. Всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
2: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Теннет Т7 – лидер среди продаж кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля в Теннет Югавто. Подробнее 8 861 203 26 66. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Наступила весна. Время обновлений. Торговая марка «Лифкар». Это все, что необходимо для полного технического обслуживания вашего автомобиля. Высококачественное масло и антифриз из Южной Кореи, надежные фильтры, яркие лампы и эффективные щетки стеклоочистителей. «Лифкар» – с заботой о вас и вашем автомобиле.
6: Сеть салонов дверей «Калитка». Почему наша дверная сеть? Квалифицированный персонал, складские запасы, широкий ассортимент, новые коллекции, акции и спецпредложения. Официальный дилер «Торекс», статус и «Порто-Прима». «Калитка» – нас рекомендуют друзьям. Ищи нас в «Яндекс.Картах» и «2КИС».
7: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Раздел «Ипотека». Группа компаний ССК. Застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
10: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
11: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
12: Новое радио. Это вот это. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
13: Что было раньше?
14: Я надеюсь, что вы успели сделать все, что вы планировали, потому что, если что, мы не планируем заканчивать как минимум ближайшие полтора...
15: Это я тебя укусил.
14: Полтора часа! Это значит, что впереди вас полтора часа лютого кайфа. Наслаждение, да. И будем мы наслаждаться вместе.
15: Это как говорит Кирилл Калинин. Ребятушки, сегодня в проекте «Что было раньше? Музыка без слов». Пименов, Поляков, Коржов. Как расшифровать? Да, я думаю, все знают прекрасно и замечательно. А следующую песню слышали вот буквально во всей галактике. Собственно, она космического оттенка. По-моему, собрала вообще все награды, которые только можно собрать. Жалко, что тогда, в самом начале нулевых, не зарабатывали столько творцы шедевров, по крайней мере, в нашей стране. То есть нет корпоративного чёса, нет бабла.
14: Но зато нам пишут, что из Ростова нас слушают.
15: Ростов, папа!
14: Как совпало!
15: Да, кто не в курсе, артисты из Ростова-на-Дону.

0: Землеборд.
1: Хорошо.
2: Очень хорошо, да. Там целые династии, собственно, развиваются музыкантов. Но мы сейчас возвращаемся в тему выпуска проекта «Что было раньше?» Музыка без слов.
1: И поэтому я периодически буду зачитывать ваши комментарии. Вот, например, Алексей пишет: «Иванова здесь, благодарю за повод не выходить никуда из машины». Такие комментарии мы очень любим.
2: Очень симпатично, много симпатичных комментариев. Ребятушки, вы лучшие. Ну, а я сейчас предлагаю забраться в 70-е. Дорогуша смотрит на меня как на придурочного. Ну, а почему бы, собственно, чуть-чуть и нет? Вот смотри, 78-го года песня. 78-го. Французы тогда, будущее, представляли примерно так, ну, я имею в виду будущее музыки, и в целом что-то в этом есть. Ну, потому что электронная музыка, она как будто бы вот опирается на все вот эти вот самые аккорды.

0: Ну, Space, ладно, а вот другой французик, Жан-Мишель Жарр, он же собрал самую огромную аудиторию в Москве на своем концерте, лазерном шоу, в конце 90-х там 1 000 000 человек пришел. А еще 15 миллионов стояли за сценой. Вот так вот я тебе скажу, поверишь?
1: Меня пугают эти цифры, если честно. Ну, а почему я говорю мимо микрофона? Я что, на радио первый день пришла работать?
0: Наверное, вот этой музыкой он тогда всех к себе приманил на Воробьёвы горы. Ну и, наверное, кто-то из наших слушателей тоже за ручку с родителями приходил.
1: Ты был там?
0: Да нет, конечно.
1: Ну, мало ли.
0: Нет. Но в том году еще и Prodigy раздавали.
1: Нет, просто ты обычно был везде. Может быть, ты и там.

0: девочки прям глаза так наморщились сейчас от удовольствия, да?
1: Нет, я просто прищемила палец. Но в целом, да, мне все тоже очень нравится.
0: Я был на жаре 150 метров до сцены. Александр Семернян написал в ВК, а потом 4 часа шел пешком домой со всей Москвой. Вот это воспоминание, а? Аж
1: ярко.
0: У меня мурашки прям
1: хорошо.
0: Пробежали.
1: Очень мне нравится, хорошо. Что вы вспоминаете это. Значит, мы классно погружаем вас в атмосферу.
0: О, да, ребяшки, мы продолжаем это делать. Сегодня плейлист без слов. В твою папочку залез.
1: Хорошечно.
0: Чем, кстати, Тиесто супер-мега известен? Ну, во-первых, он папой стал очень поздно. А во-вторых, он шикарно выглядит. В-третьих, он... Несмотря на его график рабочий, да, продолжает вообще колбасить только в путь. Ему 57, по-моему.
1: Я была на его выступлении.
0: Вот.
1: Очень
0: вот,
1: мощно, вот. Очень круто.
0: И скажи мне, что люди, которые работают в ночную, плохо выглядят.
1: Нет.
0: Не подходит вообще нифига ни разу. Самый богатый диджей, по-моему, на планете. Вот гад.
1: Ну, это потому, что у меня еще не было обучения. Подождите минутку.

0: ЧБР международный. Слушай. Потому что, да, без перевода в любой стране можно слушать и кайфовать.
1: Но при этом есть один человек, который сказал, не включайте «Адажио» никогда, но следом комментарий, мне 47, здоровенный мужик, я плачу.
0: Ну, а чего стесняться? Не надо стесняться.
1: Это потрясающе, да. Это просто супер. Человек, который сказал, не включайте «Адажио» никогда, у вас, скорее всего, просто не чувствуете, ничего страшного.
0: Мишин Миниахметов написал несколько раз про название следующей шведской группы.
1: Так.
0: У нас же был шведский плейлист.
1: А, но этой группы не было.
0: Но этой группы не было. Это «Антилуп», у них будет два слова в песне, но это хитяра.
1: Ну, а мы говорили, что иногда будут проскакивать словечки. Мы не против, но если два, кто запретит-то?
0: Это именно.

0: Наташа пишет: сижу на работе, в пункте выдачи заказов зашла клиентка, погрузилась в ностальжию, и как ее теперь выпроводить, непонятно.
1: Сиди, роднулька, кайфуй вместе с нами.
0: Сегодня у нас безмолвный плейлист практически, но ваш комментарий очень даже душу греет во всех социальных сетях.
1: Небольшой сейчас будет перерыв для того, чтобы вы опять успели сделать некоторые делишки, и продолжаем.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное «Ашан Красная Птица» 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет – и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, мы продолжаем. У нас проект «Что было раньше?». Треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Тема сегодня – молчаливый плейлист, то есть композиции, в которых практически нет текста.
0: Ох, ребятушки, большое спасибо за ваш комментарий. Вот тут текстов хватает. Есть ощущение, что у нас как будто день рождения сегодня.
1: Это правда. Я не знаю. Мне кажется, что у нас практически каждый ЧБР. Мы с тобой знаем, что некоторые получаются не так, как хотелось бы, но вы всегда пишете очень много классных отзывов и комментариев. Но сегодня меня заряжает каждый, потому что я сама как-то невероятно кайфую, хотя действительно практически нет слов. Ты не можешь подпевать, но тебя прям распирает изнутри.
0: Это называется магия радио, потому что все песни, которые мы крутим, их легко вообще найдешь где угодно, но вот эта вот подача, и когда всей страной... Вот смотри, например, кто-то в машине сейчас едет, кайфует, кто-то не может выйти, хотя уж приехал, кто-то в пункте выдачи заказов, он, семья Юсуповых уже сезон шашлыков открыли.
1: У Алексея не самый классный комментарий. Еду в рейсе, благодаря вашим песням нырнул в молодость, и полиция тормознула, прервали ностальгию. Надеюсь, все будет супер.
0: Ну ладно, ладно, возвращайся, пожалуйста. Сейчас мы с тобой покурим сосисек, как желтенький человечек из этого клипа.
1: Осуждаю, на всякий случай.
0: Ну сосиски-то можно, сколько хочешь прям. В детстве все так делали. Сигара у тебя была такая.
1: Да, были еще жвачки в виде сигарет. Угу. Было прикольно. Жвачка-то супер.

0: Карашулькинско. Мне очень нравится, ребят. Надеюсь, вам тоже.
1: Есть такой мистер Озио, по-моему, он Уйзо. Он из Франции, если не ошибаюсь. Но, может быть, из Германии. Фиг его знает.
0: Да кто ж его?
1: Да, вот Zombie Nation, это понятно. Откуда?
0: Ребят, я не знаю. Если вас сейчас не пробьет... Ну, напишите, что вас не трогает.
1: Давай напомним,
0: я приду,
1: что сегодня
0: и трону.
1: Безмолвный плейлист на новом радио в проекте «Что было раньше».
0: Треки,
1: и вот эта песня...
0: Нет слов практически.
1: Вот эта вот песня, она у нас у обоих оказалась в подборочке.
0: Ну, а как? Да. Я, мне кажется, это база вообще.
1: Я кайфую от даже образов, в которых артисты подавали эту композицию. Там солярии космические, клёши, усы, все как я люблю.
0: Ты просто себя представляешь.
1: Блестящие пиджаки, да.
0: В отпуске, что ты загорел и загорелка.
1: На этом вырос, да. Да, ребяшки, ваши реакции в социальных сетях просто

0: В общем, ребятушки, мы сейчас хотели поставить пищалочку из фильма «Бумер».
1: Но не нашли.
0: Пили. Но потом же я помню, что Сергей Шнуров там начинал петь все-таки, поэтому это, ну, своего рода была бы не совсем правильная версия. А вот вспомните ли вы саундтрек к этой композиции? Точнее, где она была саундтреком? Вспомнила? Мой любимый фильм, но в топ-10 входит 100%. Телеграм-канал Нового Радио и группа Нового Радио ВКонтакте к вашим услугам.

0: ребят, прям дрыгаться захотелось.
1: На случай, если вы не смотрели фильм «Курьер», я опять сердечно вам рекомендую. Он супер классный, супер добрый, супер прикольный, супер стильный, супер обгоняющий время.
0: Давай даже не так, если вы давно не смотрели фильм «Курьер».
1: Ну, мне хочется, да, верить, что это именно так, но есть те, кто не смотрел. Но если вы только подключились, не понимаете, что происходит. Мы сегодня слушаем треки без слов. Я уверена, что желающих переслушать будет много. Сделать это можно будет в субботу с 6 до 8. А также вы можете найти телеграм-канал «Усатая пушка», куда Усишкин выкладывает абсолютно все выпуски ЧБР. И себя в трусишках традиционно, я напомню. Также на Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвиленд», ставите сердечко там обязательно. И также подкасты ЧБР и вообще подкасты «Эвиленда», там все базируются.
0: Вот, скоро будем продолжать сегодняшнюю тему «Музыка без слов».
2: Что было раньше на новом радио. Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: По данным Яндекс.Погоды, во вторник днем в Краснодаре небольшой дождь до плюс 13 градусов. В Туапсе, где «Новое радио» вещает на частоте 94,6 FM, небольшой дождь – около 14 тепла.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
6: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
8: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
7: От идеи до реализации?
8: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
9: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Время строить. Время брать.
10: С 1 мая в Сочи-парке большая премьера цирковой феерии «Код нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
11: Может, поиграем в боулинг?
12: А я спою в караоке.
13: Хочу вкусную пиццу.
14: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
15: СБС Мегамолл. Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
16: Ух, накидаемся!
17: Категория 6+.
18: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Огарин 115, 774, 656, 96, 72.
19: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
4: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
0: Усё, едете в термопарк?
17: А бассейн будет?
0: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
1: Знают мамы.
19: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
6: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
13: Точно, быстрый результат в анализах в стандарт.
3: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
16: Все чекапы любимой лаборатории Сейлаб.ру. Скидка до 40%.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
21: Что было раньше?
1: У Сишкина расстроен, что телега у него не грузит, поэтому я отвечаю за то, чтобы читать комментарии. У меня она грузит. Комментарии роскошные у Сишкин. Ты будешь доволен тем, что никто не может уйти домой, что всем очень нравится, что наш дуэт супер. Куча рекомендаций, что еще поставить, но мы пока справляемся. У нас пока слишком много треков.
22: А у меня вот ВК работает, и я вижу, что Оксана и угадала фильм, который был в предыдущей композиции. Ну, да, Оксаночка, лучший фильм «Курьер», мы о нем говорили. Потом, так, прочитал, включил, послушал блок рекламы, доехал до дома, а выйти не могу, это Дима Апарин.
1: И очень крутой комментарий нашла. Что случилось? В обед не могла оторваться от радио, теперь вечером, оно у меня на кухне, я уже плиту помыла и поесть приготовила. Как уйти от этой музыки? Я думаю, нужно налить себе чашечку кофе, сесть, ножка на ножку.
22: Глаза прикрыть.
1: И кайфовать.

0: А вот это вот уже песня из 2011 года. Песня, наверное, жестко сказано, да?
1: Композиция.
0: Стоит. Композиция.
1: Мне очень нравится использовать это слово. Трек, музло.
0: Да, накидывает она такого мрачного вайба, я бы сказал. Хотя слово вот это вот вайб не очень мне так нравится.
1: Не, но оно хорошо подходит.
0: Не к месту его,
1: да. Подходит, подходит. Я на самом деле сейчас поняла, что так как я планирую завтра открывать беговой сезон, то этот ЧБР я точно забираю в коллекцию тех, под которые классно бегать. Потому что каждый трек, вот он прям... Прям да, ты как будто в клипе, понимаешь? Даже
0: есть
1: под
0: такое.
1: Этот трек, ты как будто в клипе.
0: А еще симпатично, что вы напоминаете о каких-то композициях. И, например, знаешь, есть вот эта нежность Эннио Морриконе, например.
1: Ой, извините.
0: Да, может быть, мы доберемся не сегодня, но есть повод замутить вторую часть.
1: Мы часто так говорим, но периодически мы даже исполняем эти слова.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Не знаю, как у вас, у меня по ощущениям час пролетел минут за 10. Мы продолжаем сегодня вторник, а значит проект «Что было раньше». В меню у нас сегодня треки, в которых практически нет слов, либо минимальное их добавление, но они от этого не становятся менее крутыми.
2: Вот именно, Игоря Крутого, его альбом «Любовь» слушать целиком не будем, хоть он и инструментальный. Диму Маликова тоже не будем доставать, потому что у него тоже очень много композиций с клавишными. Мы будем слушать треки, которые всем нам прекрасно известны. И вот, коль уж мы вспомнили фильм «Курьер».
1: Ну, есть еще ряд фильмов, где саундтрек. Ты сначала, ты можешь услышать саундтрек, влюбиться и захотеть посмотреть фильм. Не знаю, как-то это в симбиозе все работает.
2: Поэтому сейчас мы будем мутить затяжную викторину, которая вообще никаких подарков не предполагает, но предполагает огромное количество удовольствия.
1: Желание пересмотреть, но не все, но возможно и прочувствовать, потому что первый саундтрек, если я правильно помню, что сейчас будет играть, но это настроение достать кожаный плащ. Я правильно помню?
2: Хорошо, пусть будет такой. Возможно. Хотя тут кожаных плащей даже сразу несколько, поэтому я хочу сказать, что у автора этой композиции, у него просто офигенный голос. У него голос очень крутой, но он редко поет. Эту песню мы все прекрасно знаем.
1: Мне каждый раз от нее плохо, если честно.
2: Да?
1: В хорошем смысле. Невозможно так потрясающе было сочинить.
2: А мы тебя сегодня добьем.
1: А я знаю.
2: Кстати, ребяшки, пишите, что
1: это,
2: за фильм.
1: Это вас мы добьем, я-то плюс-минус знаю.

0: Я не позволила влезть на фортепианной части, потому что она каждый раз пробирает просто до самого сердца. Как будто иголкой по сердцу тебе вот так вот не протыкают его, а чуть-чуть вот так тыкают, и ты такой ай-ай, вот так ощущается.
1: Я еще напомню, что Эвичка у нас фортепианщица.
0: Да, ребят, пианистка.
1: Проект, что было раньше, сегодня песня без слов, и, по всей видимости, вам это нравится. Ну что, викторину продолжаем. Следующая песня тоже с кожаными плащами ассоциируется.

0: Тоже был на их концерте, они же Joy Division, они же написали кучу вообще всякой крутой музыки. Ну да ладно, не суть, это Blade, все правильно, вы красавчики. А, продолжаем проект, что было раньше, музыка без слов, ну и опять к фильмам обратимся.
1: Ой, ну следующий...
0: Раздадим драмы, да?
1: Это просто скажу, что это драма. Это все, что, пожалуй, мы можем сказать. Этот фильм не нуждается в представлении.
0: Ох, ребят, ну все,
1: обязательно для просмотра.
0: Ох,

0: У меня рука не поднялась.
1: Я вообще не могу. Я сижу и понимаю, что мне очень хочется плакать почему-то.
0: Наверное, не только тебе. Все немножечко стряхиваем. От этой мелодии я в мурашках, ком в горле. Но и клиенты медленнее смотрят свои заказы, тоже слушают. Друзья, это Юлечка пишет. Ну, всем, кто забирает заказы, приветик.
1: Легендарно, легендарно.
0: Что заказали? Знаешь, да, напомню, что это проект, что был раньше на новом радио.
1: Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня у нас на повестке плейлист практически без слов. Слушаем, если вы только включились, мы не слушаем саундтреки, мы слушаем музыку, ну, вот, которая молчаливая, практически инструменталы, а эти саундтреки мы не могли обойти стороной, потому что, ну, это легендарно.
0: Ну и вместе с вами вспоминаем это все в социальных сетях. Реквием по мечте, Блейд, Матрица, Курьер. Да, все было замечено.

0: Есть ощущение, что при прослушивании этой композиции твои скиллы в уличных боях будут просто на высоте.
1: Проверять не надо.
0: Да, и на шпагат что. Можешь сесть сейчас и там вертушку крутить.
1: Это тоже проверять не надо. Я отказываюсь.
0: Ты против насилия, правильно?
1: Да, я отказываюсь брать за это ответственность.
0: All right, ребятушки, мы сегодня продолжаем слушать треки без слов практически. Это не саундтреки.
1: Ой, у Максима сообщение 14 минут грузилось. В треке «Матрица» взяла и все испортила. Залезла в момент перехода. Друзья, если вам тоже испортился момент, напишите, пожалуйста, я иначе не проживу этот день без этого.
0: Ой, да ладно, я тебя умоляю вообще, что ж так усложнять-то, ей-богу. Вот Женя Иванов пишет, он в Стерлитамаке таксует весь день, устал жестко. Но пишет, что топливо от нас было получено, поэтому
1: мы не останавливаемся,
0: и ты тоже не останавливайся. Надеюсь, ты нас слышишь. Вот, и прямо сейчас к тебе в машину сядет добрый инопланетянин, услышав новое радио, он тебе, во-первых, переведет чаевых, жирненьких таких.
1: Обязательно. Да. И поставит 5 звезд.
0: Поставит 5 звезд и нажмет на все вот эти вот отметочки. Хорошая беседа, уверенное вождение.
1: Меня очень пугает этот трек, если
0: честно. Очень вкусно пахнет в салоне.
1: Вы понимаете, что
0: парфюм
1: мы вряд ли...
0: Парфюм у шефа великолепный.
1: Вряд ли мы одни в этой вселенной.
0: Ну и что страшного-то? Страшно было, если бы только мы были. Потому что на нас никакого вообще, никакой надежды на человеков.
1: Это правда.

0: нас, очевидно, конкурс, кто лучше похвалит сегодняшний выпуск. Пока что, смотрите, Александр написал: выпуск как дорогой парфюм, ноты ностальгии, немного драйва, побольше хорошего настроения. Вы супер, Александр. Александр, спасибо.
1: А я вспомнил почему-то Сергея Лазарева. Легкий ночной бриз, как дорогой парфюм. Мне выпал сектор приз. Я тебя украду.
0: Хотела бы я знать,
1: список
0: откуда.
1: Неонофар.
0: Ты
1: потому что я на новом
0: текст.
1: Радио работаю. Конечно же, я знаю все эти песни наизусть. Но сегодня мы крутим другие, по крайней мере, ближайшие еще полчаса. В проекте «Что было раньше?» крутые песни, которые были новыми, когда нового еще не было. Вот. Ну и, коль уж на тему саундтреков мы забрались.
0: Так.
1: То я не могу не поставить из своего любимого фильма.
0: Нет!
1: Да, ребят, немножко пафос стряхнем. Красивого вечера. Новое радио.
0: Ладно.
1: Вы же узнали, что за фильм?
0: Ребят, вы должны были уже посмотреть все «Барата» по 5 раз минимум.
1: Все-таки ты сразу сказала, да?
0: А нет, там
1: моя просто... Моя «Барат».
0: Нравится?
1: Это мой сосед, дырка, задница. Нурсултан Телекбаев. У меня есть радио, у него нет, не накопил.

0: Там есть еще одна, но я ее не буду ставить.
1: Спасибо.
0: Хорошо. А сейчас послушаем еще песенку из саундтрека. Ребятушки, я думаю, вы точно сразу же узнаете, кто это. Потому что это супер крутой парень и супер крутой саундтрек. И фильм тоже офигенный. Я его недавно пересматривал с таким удовольствием, прям вообще. Все такое красивое, настоящее. Не-не-не, без лягушатины, без вот этой вот.
1: Ну, я просто напомнила, вдруг кто-то с детьми едет в машине.
0: А, ну да.

0: Перед рекламой хочу парочку сообщений прочитать. Значит, первое сообщение от одного Андрея. Звучит так. Вы лучшие, особенно Эви, и миллион сердечек.
1: Спасибо.
0: Да, Эндрю умеет говорить эти красивые
1: Андрей.
0: Слова. И другой Андрей, он аудиенции хочет. Он говорит, скажите моей жене, что я на работе. Я на работе, я слушаю радио. Она не поверит, что я в 18 не ушел. Вот, Эндрюс, я надеюсь, она тоже слушает радио. И, соответственно, слышала, что у тебя есть уважительная причина. Ребяшки, мы очень скоро продолжим.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.

0: ж, всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Краснодарский кооперативный институт. Получи востребованную профессию и окунись в яркую студенческую жизнь. Вуз с вековой историей, государственная аккредитация и партнерство с ведущими работодателями Кубани. Колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Подробности на краснодар.рук.су.

0: вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
3: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kk.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Аденома простаты, госпитализация, наркоз, долгое восстановление? Совсем нет. В клинике УРОПРО лечат аденому простаты водяным паром за один сеанс. Лечение в день обращения. Звоните УРОПРО в Краснодаре. 996-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная, 3А, 2 этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Перспективная работа на объектах строительства атомной энергетики. Корпорация «Электросивкомонтаж» приглашает у профессионалов в области электромонтажных, сварочных и строительно-монтажных работ. Звоните прямо сейчас 8-918-973-93-93. Отличные предложения по практике и трудоустройству для студентов. Подробности по телефону 8-918-973-93-93.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
11: Зацепила меня.
10: Новое.
11: Зацепила меня.
12: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
10: Что было раньше?
13: Мы начинаем говорить на скорости X2 для того, чтобы поставить как можно больше треков, потому что времени осталось мало, желаний очень много. Некоторые треки у нас будут содержать слова, в некоторых их будет чуть больше, но просто они настолько хороши, что мы не можем их не поставить.
14: Нам дико хочется их послушать, и вам тоже, скорее всего, тоже дико хочется их послушать. В общем, ребятушки, сегодня треки прекрасные. Должно было не так начаться. Вообще, я хотел голосовалку поставить.
13: Ну, ладно. Я думаю, вы доверяете нам и нашему вкусу.
15: Yo vivo hoy, no miro para atrás.
16: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante.

0: Женечка очень хотела эту песню. Я не могу женщине отказать. Ребятушки, это проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодня треки без слов практически.
1: Но это
0: здесь небольшое
1: равно,
0: исключение, да.
1: Все равно они прекрасны, даже без слов.
0: Вот именно. Следующая песня возьмет как бы компенсацию за предыдущие две композиции, где были все-таки слова, да. Тут четыре виолончели и все.
1: О, поехали, друзья, АПОКАЛИТТТИКА.
0: Of course.

0: тот факт, что многие не могут уйти с работы, слушая плейлист, подтверждают наши инженеры.
1: Да, инженеры к вам дважды зашли сказать, вы что творите?
0: Вы что творите?
1: Прекрасные люди. А это мы, да, это мы.

0: И Justice, и Propeller Heads, и Orbital, и кого только не вспоминаете. Ребятушки, вы прям без ножа режете, у нас кремень не резиновая, увы.
1: Ну, уже очевидно, что будет вторая часть, потому что Enigma, я не знаю, будет, ну, вряд ли
0: Enigma,
1: она не
0: или, может быть,
1: сегодня.
0: Гиги де Агустино тоже.
1: Конечно.
0: Просто нереальная. Вот смотри.
1: Я быстренько, Сергей, прочитаю. Пассажиры в шоке, одна звезда мне обеспечена. Да и пофигу. Я думаю, что если они одну звезду поставят, они отныне будут пешком всегда ходить.
0: Ну ладно, мы компенсируем, ты напиши потом. Или вот, смотри, сообщение противоположное. Итак, значит, такси вез сейчас женщину лет около 50. Так случилось, что поездка была аж 40 минут. Она попросила музыку прибавить. И сидел, качал головой в такт всех композиций. Итог, поблагодарил за отличную атмосферу. И чаевые прилетели целых 500 рублей, хотя
1: ничего
0: поездка
1: себе
0: была 800. ЧБР, спасибо.
1: Обращайтесь!

0: Ну как без Энигмы? Да так вот без Энигмы. Сколько у нас Энигмы была в выпусках? Миллион раз,
1: это
0: да,
1: правда.
0: Без проблем. А вот этот парень, я даже не помню, когда он звучал.
1: Не помню, мне кажется, ни разу, если да. честно. Как
0: это считается, что без слов?
1: Ну, мало же, знаете, считается.
0: Песня «Бла-бла-бла» называется.
1: Да, считается, практически нет слов.
0: Все.

0: задергалась, пишет Михаил. У меня тоже коленка просто как-то автоматически начала дрыгаться.
1: Смотри, ну? Синдром беспокойных ног, ребяшки. Ну, немножечко успокоительного будет после короткого перерыва.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновение. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
11: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Ребят, мне грустно, конечно, это говорить, но 2 часа практически пролетели, и мы на финишной прямой, но она достойна того, чтобы вы дождались этого момента.
1: Да, мы, наверное, сегодня продлевать будем. Ну, чуть-чуть залезем. Может быть и нет. В общем, ребятушки, прямо сейчас предлагаем уже немножечко спокойствия добавить вечеру, потому что в эфире музыкантишные музыканты.
0: О, как.
1: Дэйв Стюарт, он, наверное, в представлении не нуждается. Это вот хотя бы вспомнить его тум-ту-ту-ту-ту-ту-тум. Sweet Dreams.
0: Хорошо, ты изобразил.
1: Да, да. Или Кэнди Далфер, она с Принсом работала долгие годы и тоже там уникальная саксофонистка абсолютно. И когда такие люди делают поп-музыку, это получается вот именно, что поп-музыка, а не музыка поп.
0: Вот. Ну, зачем ты вот эту каламбурскую дурятину сейчас на такой трек вставил?
1: А почему бы и нет? Ребят, наслаждаемся вместе.

0: Что ж за роскошь такая?
1: Друзья, просто слушайте, не могу. Сегодня был, я еще не прощаюсь, естественно, но выпуск был такой, что вы нас как-то нещадно одарили комплиментами, и мы подумали, что, ну, что-то мы погорячились, сказав, что не поставим в другой раз. Ну, давайте на любовь будем отвечать любовью.

0: выдыхаем, ребятушки, и потихонечку прощаемся. Да. Orbital, Дуб, мой любимый Радиотранс, кстати. Потом еще много берлинских артистов, Justice, опять же, много, кто не успел сегодня отметиться в нашем эфире. Вот, но мы надеемся, что вы насладились тишиной.
1: 100%. Если вопрос, почему этот трек, потому что он называется, если переводить, «Наслаждайся тишиной». Сегодня плейлист был достаточно молчаливый, практически все треки без слов. Я говорю вам огромное спасибо, целую в обе щеки и в нос. Переслушивайте в субботу и переслушивайте в повторе. Мы очень старались, вы лучше, как и всегда. We'll be right back.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама. В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода-йода Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
2: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
3: «Лифкар» заботится о вас и вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству, мировым стандартам и передовым технологиям. Моторное масло «Лифкар» создано с учетом климата и реальных потребностей автомобилистов России. «Лифкар» – корейское качество по выгодной цене. Спрашивайте в автомагазинах города. Подробности на сайте livcar.ru.
4: Краснодар. Fresh становится еще ближе. Мы открыли новый хаб автомобилей с пробегом по адресу Покрышкина, 13. Здесь вы легко сможете продать или купить машину без риска и хлопот. Fresh – это честная диагностика, проверенные авто и быстрые сделки. Fresh автомобили покупают здесь.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
9: Только в майские. Невероятные праздничные условия на квартиры в жилом районе Патрики. От 8 миллионов 800 тысяч рублей. Развитая локация, стильная архитектура, закрытые дворы и все для комфортной жизни в Краснодаре рядом. Выбирайте утренний кофе на террасе, прогулки по Гранд-аллее с водными арт-объектами или ужин в лучших ресторанах города. Все это в ЖК Патрики. Квартиры от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Застройщик ООО «СЗ Капитал». ИНН 231-225-3040. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности на сайте точно.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга». Для детей старше 12 лет.
1: City News на новом радио.
2: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань Кредит ООО».
3: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. 15 мая в кубанской столице стартует капитальный ремонт дороги на улице Командорской. Работы проведут до конца сентября на участке от улицы Кирилла Росинского до пересечения с бульваром имени адмирала Пустошкина. Планируется последовательное ограничение дорожного движения. Подробности на сайте мэрии. В Краснодаре продолжается голосование за зеленые зоны. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в следующем году. Напомню, в список для голосования в кубанской столице включены 7 зеленых зон. Гости курорта «Красная Поляна» теперь могут отменить бронирование в любой момент. Это соответствует обновленным правилам бронирования гостиниц, кемпингов и баз отдыха. При отмене заявки до дня заезда клиенту возвращается полная стоимость. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» в решающем матче против пермской «Пармы» выиграл со счетом 87-82. Эта победа стала третьей в серии. Таким образом, «Лока» досрочно завершил четвертьфинальное противостояние. Теперь краснодарцев ждет серия до 4 побед с московским «ЦСКА». На этом пока все. Отличного вечера. А далее суперхиты и суперновинки.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: City News. Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
6: Для детей старше 12 лет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой».
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
5: Реклама.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
9: В санатории «Лаба» рады видеть вас всегда. Источники термальные, бассейны минеральные, бани, сауна, хамам. Приезжай скорее к нам. Санаторий «Лаба». Лабинск. Телефон 8-918-233-22-72. 8-918-233-22-72.
10: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
11: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
12: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
13: Ваше здоровье
14: ближе, чем кажется.
13: Только протяните руку.
14: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
13: Быстрые результаты. Результаты анализов всегда с собой.
14: В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
13: Подробности на cllab.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: 18+.
16: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
17: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
18: Время проверить витамин D. В SM Lab скидка 50%. Лаборатория SM Lab. Быстро, технологично, доступно. Подробности акции у администраторов.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Может, поиграем в боулинг?
21: А я спою в караоке.
22: Хочу вкусную пиццу.
23: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
24: СБС «Мегамолл». Торговая галерея «Первый этаж». Бронируйте на bowlingpark.ru.
25: Категория 6+.
26: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
0: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
27: Новое. Это мы.
28: Всем привет, это Зиверт.
29: Всем салют, это PLC.
30: Это DJ Smash.
31: Это Настя Кудри.
32: Это Саня СТ.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.
1: Все

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Хочешь получить среднее или высшее образование? Поступай в КИПО. У нас широкий спектр направлений. IT, юриспруденция, медицина, психология, а также профпереподготовка. Кубанский институт профессионального образования. Краснодар, Садовая, 218, телефон 8 800 500, ровно 40 68.
3: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Усё, едете в термопарк?
5: А бассейн будет?
4: Там такие термальные бассейны, что клиент позабудет обо всем. Комфортные дома с мангальной зоной и кафе СССР. Термальные источники, сила природы. Забронировал на сайте термопарк.фэмили. Станица Отрадная, шоссейная, 217.
6: Добро пожаловать в удивительный уголок Республики Адыгея, жилой комплекс «Долина» в Майкопе. Великолепная природа, благоприятный климат и современный комфорт. Это жилой комплекс «Долина». Отличное место для жизни и инвестиций. Платеж от 15 тысяч рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк», раздел «Ипотека», группа компаний «ССК», застройщик ООО «СЗ Крымстроймонтаж». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
8: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.

0: Радиоканал «Новое радио Юга».
1: Для детей старше 12 лет.
2: City News на новом радио.
3: Спонсор программы – коммерческий банк «Кубань-кредит ООО».
4: Привет! Прямо сейчас о событиях Краснодара и края. С тобой Таня Фадеева. В Краснодаре продолжается голосование за зеленые зоны. Жители кубанской столицы могут определить, какие именно скверы, парки и зоны отдыха будут обновлены в следующем году. Напомню, в список для голосования в кубанской столице включены 7 зеленых зон. Каждый пятый житель краевой столицы за последние 2 года сменил профессию. Это следует из опроса «Суперджоб». Ключевым фактором оценки перемен участники называют не рост доходов, а возможности профессионального развития. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» в решающем матче против пермской «Пармы» выиграл со счетом 87-82. Эта победа стала третьей в серии. Таким образом, «Лока» досрочно завершил четвертьфинальное противостояние. Теперь краснодарцев ждет серия до 4 побед с московским «ЦСКА». Новое радио объявляет о старте приема заявок на участие в 9-м сезоне масштабного конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг». Победитель проекта получит профессиональную запись и релиз сингла на всех цифровых площадках с гарантированной ротацией, национальном эфире нового радио и выступления на крупнейших музыкальных фестивалях с суперпопулярными артистами. Больше подробностей в эфире нового радио на newradio.ru и страницах станции в социальных сетях. Такие события произошли в Краснодаре и крае. Отличного вечера, а дальше для тебя суперхиты и суперновинки.
5: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
6: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
2: City News.
7: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
8: Для детей старше 12 лет. 2 человека.

0: Радио и Velvet Music представляют.
1: Припати.
2: Припати.
1: By DJ M. Hustler.

0: Party by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Реклама.

0: Теперь уж всем известно, что добрый повар всегда вкусно и полезно.
1: Может, поиграем в боулинг?
2: А я спою в караоке.
3: Хочу вкусную пиццу.
4: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
5: СПС «Мегабол». Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
6: Категория 6+.
7: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина, 210В.
10: Жилой комплекс «Сердце столицы». Видовые квартиры в корпусах от 14 до 16 этажей. Высокий статус, не требующий объяснений. Уютная закрытая территория с детским городком и спортивной площадкой. Тихая роскошь повседневной жизни. Дом современной архитектуры, достойный стать наследием. Продуманные пешеходные зоны и парковки. Безопасность как естественная норма. Жилой комплекс «Сердце столицы» в самом сердце Майкопа. На Пирогова, 4. Застройщик СЗ «Новое строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.
11: Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя, 63. Жилой массив «Пашковский».
12: Мороженое – это круто!
13: А «Крутис Айс» еще круче!
12: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
14: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
15: Знают мамы.
16: Знают папы. Все лап для всех чекапы.
17: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
18: Точно, быстрый результат в анализах «Стандарт».
19: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
20: Все чекапы любимой лаборатории на сейлаб.ру. Скидка до 40%.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Рекламная служба «Нового радио Краснодар». Звездочка 0893.
22: Новое – это мы.
23: Всем привет, с вами Хам Алиенова Ис.
24: С вами Анет Сай.
25: С вами Рамиль.
26: С вами группа Добро.
27: Всем привет, с вами Звонки.
28: Всем привет, это Артика.
29: Припати. By DJ M. Hassler.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Радиоканал «Новое радио Юга».
2: Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор выпуска – группа компаний «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: По данным Яндекс.Погоды, во вторник днем в Краснодаре небольшой дождь, до плюс 13 градусов. В Туапсе, где новое радио вещает на частоте 94,6 FM, небольшой дождь, около 14 тепла.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус «Махеев» 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,90. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов «Рубль» в вашем городе.
9: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Краснодар, Индустриальная 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
12: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина 210В.
13: С 1 мая в Сочи парке большая премьера цирковой феерии «Кот нереальности» от Казанского государственного цирка при участии артистов цирка Никулина. Также в программе новое шоу в «Дельфинарии», обновленная анимация и любимые аттракционы. Подробности на sochipark.ru. 0+.
1: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
2: Слушай.

0: Ruskin.ru. Новое на новом.
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Лирик, обними. Лайф, как

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Может, поиграем в боулинг?
4: А я спою в караоке.
5: Хочу вкусную пиццу.
6: Едем в боулинг-парк «Мандарин». Там игра, еда и музыка для всей семьи.
7: СБС Мегамолл. Торговая галерея. Первый этаж. Бронируйте на bowlingpark.ru.
8: Ух, накидаемся!
9: Категория 6+.
10: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18.
11: От фабрики «Вестра» хорошие вести. Здесь скидки на мебель и все в одном месте. В честь своего 20-летия фабрика «Вестра» дарит скидку 20% на всю мебель собственного производства в наличии и под заказ. Подробности в мебельном центре «Вестра». Майкоп, Калинина 210В.
12: Бабушка, я спряталась. Ты меня видишь?
13: Вижу, вижу. Четко. Спасибо глаз-центру.
14: Смотрите на мир без помех. Удаление катаракты всего за 20 500 рублей за один глаз. Тщательное офтальмологическое исследование под контролем ведущих специалистов. Клиника «Глаз-центр» в Краснодаре. Улица Красных Партизан, 42. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 20

0: И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 08-93.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Ивановым.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио»
2: для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Уютные номера, современные оборудованные конференц-залы, вместительный банкетный холл и расположение вблизи аэропорта. Отель «Чехов». Если вам нужно провести деловую встречу или отпраздновать свадьбу, вы знаете, где это сделать. Отель «Чехов». Краснодар, Гоголя 63, жилой массив «Пашковский».
3: Собрались на пикник? Заезжайте в Рубль. Соус Махеев 93,90. Уголь 3 килограмма 285,90. Рожек 81,99. Огромный выбор мяса, птицы, рыбы и безалкогольных напитков на любой вкус. Спрашивайте в сети магазинов Рубль в вашем городе.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
3: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
1: Рекламная служба «Нового радио» Краснодар. Звездочка 0893.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Новое радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мона и Иордан.
1: Лайф. Как это было?

0: Премия «С большим сердцем». Как это было? Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
2: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
1: Вот так, спасибо, что обрадовал.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
1: Здорово! Эгей! Великолепно!
3: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет. Реклама.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
0: Рекламная служба «Нового радио», Краснодар. Звездочка 08-93.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио Юга». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-889-38 от 28 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Рекламная служба нового радио «Краснодар». Звездочка 0893.
4: Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
5: Для детей старше 12 лет.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это было?

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?
0: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леша Свик. Луна.
1: Лайф. Как это было?

Желаю вам, если в вашей жизни еще нет человека, обрести такого, с которым вся ваша жизнь будет намного ярче, чем луна. Я не боюсь уже высоты. Я не боюсь уже дикой боли.

0: кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Премия «С большим сердцем». Как это было?
2: Сегодня.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: ты.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эгей! Великолепно!

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. На сиреневой луне.
1: Лайф. Как это было?

0: Впервые новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru